0: Друзья, всем привет. Надеюсь, первый летний понедельник начинается бодро. Все выспались и готовы, так сказать, к труду и обороне. Но если что-то пошло не так, включайте Микс ФМ погромче. Все наладится обязательно, еще целый день впереди. Меня зовут Настя Абрамова. Эфир продолжают Камрад, также Джо Стоун и Вайн Палмер. Чуть позже присоединится. Прямо сейчас реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер восточный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45-66-75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
7: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра Драм.
8: Аудитория 12+.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс ФМ.
10: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Время немножко прерваться, послушаем рекламу и сразу после возвращаемся к любимой музыке Дуа Липа, Дэвид Гетта и Сиа, а также Кристина Перри уже на очереди.
1: Реклама на Микс FM.
2: Old School на Микс FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс FM. Хабаровск встречает фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный. Быть всем.
3: Аудитория 12+.
4: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
5: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама в продолжении часа. Также выясним, какая погода в городе. Конечно же, возвращаемся к лучшей музыке.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер восточный, слабый.
2: Реклама на Микс-ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше, слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
2: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Карты Visa и MasterCard должны полностью покинуть российский рынок, поскольку они больше не выполняют те функции, которые обеспечивали ранее. Об этом заявила на пресс-конференции директор департамента национальной платежной системы Центробанка Российской Федерации Алла Бакина. По ее словам, национальная система платежных карт несет издержки на поддержку этих карт, хотя их реальная полезность утрачена. За последние несколько лет доля Visa и MasterCard на отечественном рынке планомерно снижалась и в настоящее время составляет менее 17%. Бакина напомнила, что в 2022 году данные платежные системы были фактически выведены из рынка России. Однако на руках у граждан оставалось довольно много таких карт. Но за прошедшие 4-5 лет их доля сократилась. Размер материнского капитала в России в ближайшие годы превысит отметку 1 миллион рублей на фоне ежегодной индексации выплат. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Министр также подчеркнул, что многодетные семьи при рождении третьего ребенка имеют право на получение дополнительных 450 тысяч рублей. Эти средства государство выделяет специально для погашения ипотечного кредита. Ранее пресс-служба социального фонда сообщила, что с начала текущего года в России объем выплат по материнскому капиталу вырос на 39,4 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Отмечается, что основным направлением использования материнского капитала стало улучшение жилищных условий. Так, на эти цели было направлено около 100 миллиардов рублей. Из этой суммы свыше 82 миллиардов рублей пошло на погашение ипотеки и займов. Почти половина россиян стала тратить на содержание домашних животных больше, чем год назад. Самыми затратными среди собак оказались беспородные животные, корги и хаски, а среди кошек – бенгальские, абиссинские и ориентальные породы. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса Выбери.ру. Согласно результатам исследования, 49% владельцев животных сообщили о росте расходов на питомцев. Средний ежемесячный бюджет на содержание животного тоже увеличился. По оценкам участников опроса, в прошлом году он составлял около 5200 рублей, а сейчас достиг примерно 6800 рублей в месяц. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал «Губерния.ком».
0: Реклама.

0: В студии Микс FM Настя Абрамова. Всем привет, лучшая музыка рядышком. Мне не терпится с вами поделиться сразу после того, как мои коллеги расскажут о погоде. После рекламы One T, Лени Кравиц, Сия и Дэвид Гетта.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер восточный, слабый.
1: Реклама на Микс FM.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный. Быть всем!
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет, дорогие друзья. Продолжаем наше летнее музыкальное путешествие. Дон Диабло, Эмили Сандэ, Беккермат, а также Фаузио уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: всем отличного летнего понедельника. Включаемся в режим трудовых будней. Делайте громче, пусть лучшая музыка будет в вашем приемнике сразу после рекламы. И прогнозы погоды. Возвращаемся к песням.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер восточный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
5: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: день в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. В России запустят новую программу кредитования предпринимательства. Вице-премьер Александр Новак заявил о запуске с июля текущего года новой программы кредитования малого и среднего предпринимательства. Общий лимит программы до 150 миллиардов рублей. Ставка будет привязана к ключевой ставке Центробанка. Новак заявил, что с начала текущего года во внесудебном порядке МСП возвращено порядка 60% задолженности, связанной с задержками платежей со стороны крупного предпринимательства. По его словам, число субъектов МСП в России составляет около 7 миллионов, что является максимальным значением за последние 10 лет введения реестра. В МСП занято около 19 миллионов человек. Дистанционные мошенники начали обманывать пенсионеров, представляясь сотрудниками страховых компаний и органов социальной защиты для кражи денег под видом начисления выплат. Об этом сообщили в МВД России. Кроме того, аферисты используют легенду о необходимости обновления страхового полиса ОМС. В этом случае целью преступников является получение персональных данных граждан. Также зафиксированы случаи звонков с предложениями заменить счетчики электричества или воды по льготной стоимости. В министерстве подчеркнули, что задачей мошеннических колл-центров в текущих условиях является не только непосредственное хищение денежных средств. Злоумышленники стремятся установить психологический контроль над жертвами для их дальнейшего вовлечения в преступную деятельность.

0: 75%, страхование 73%, домашний обслуживающий персонал 72%, рабочий персонал 71% и административный персонал 70%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал «Губерния.ком».
1: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Микс на заказ. Телефон 67 102.7.
1: Some days you're the only thing I know.

0: Привет всем присоединившимся. Это Микс ФМ, лучшая музыка рядышком. Аврил Лавин, Simple Plan, Робин Тик, Ти Ай, Фаррелл Уильямс. Сразу после рекламы и прогноз погоды.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер восточный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Она за Микс. Другая музыка на Микс ФМ. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс ФМ.
7: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
8: Аудитория 12+.
9: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45-66-75.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс ФМ.
11: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет вам, дорогие друзья. Мы движемся далее под лучшую музыку. Холь Молли, Флёр Ист, а также Асафи уже на очереди.
1: Реклама на Микс FM.
2: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Делайте громче, оставайтесь на волне 102.7. В продолжении часа лучшая музыка. Прямо сейчас реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер восточный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
5: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Час дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Карты Visa и MasterCard должны полностью покинуть российский рынок, поскольку они больше не выполняют те функции, которые обеспечивали ранее. Об этом заявила на пресс-конференции директор Департамента национальной платежной системы Центробанка Российской Федерации Алла Бакина. По ее словам, национальная система платежных карт несет издержки на поддержку этих карт, хотя их реальная полезность утрачена. За последние несколько лет доля Visa и MasterCard на отечественном рынке планомерно снижалась и в настоящее время составляет менее 17%. Бакина напомнила, что в 2022 году данные платежные системы были фактически выведены из рынка России. Однако на руках у граждан оставалось довольно много таких карт. Но за прошедшие 4-5 лет их доля сократилась. В Минпросвещении назвали максимально допустимую цену подарка для учителя. Подарок для педагога школы, который некоторые ученики захотят преподнести на память учителю в честь выпускного бала, может составить не более 3000 рублей. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения Российской Федерации Михаил Авдеенко. Он уточнил, что установленные ограничения суммы актуальны каждому подарку по отдельности в случае, если семья хочет подарить учителю несколько презентов. Эксперт добавил, что такое положение закона станет дополнительной мерой, чтобы оградить педагогов от несправедливых подозрений и не поставить их в затруднительное положение. Каждый второй россиянин, 55%, выступает за пожизненный запрет продажи сигарет и никотиносодержащей продукции всем, кто родился после 31 декабря 2008 года. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». Инициативы о пожизненном запрете продажи никотиносодержащей продукции тем, кому сейчас до 18 лет, больше сторонников, чем противников. Против выступают 23%, еще 22% затрудняются.

0: Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал «Губерния.ком».
1: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: В студии Микс ФМ Настя Абрамова. Привет, дорогие друзья. Лучшая музыка рядышком. Мне не терпится с вами поделиться. Сразу после рекламы Maroon 5, Lil Wayne, а также Offenbach, John Jett. А прямо сейчас слушаем прогноз погоды.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер восточный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. От города 42-12.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: привет, дорогие друзья. Продолжаем наше музыкальное путешествие сразу после рекламы Vintage Culture. Также Ману Чао и Оливия Родриго. Делайте громче, оставайтесь вместе с нами.
1: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжаем двигаться далее. Лучшая музыка рядышком. Также полезная информация от моих коллег будет получена. Что с погодой в городе узнаем.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер восточный, слабый.
2: Реклама на Микс-ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
2: Реклама на Микс-ФМ.
7: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: Два часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Бурев. Госдума рассмотрит законопроект о повышении налоговых пошлин для мигрантов. Депутаты Государственной Думы Российской Федерации на этой неделе рассмотрят законопроект, направленный на повышение налоговых пошлин для мигрантов. Об этом сообщил председатель законодательного органа Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что такие меры помогут упорядочить миграционную политику и обеспечат дополнительные доходы бюджета порядка 15 миллиардов рублей ежегодно. Законодатели предлагают увеличить в 12 раз до 50 тысяч рублей размер пошлины при оформлении гражданства. В 8 раз до 15 тысяч рублей оформление разрешения на временное проживание. Также сделать в 5 раз дороже, до 30 тысяч рублей, оформление вида на жительство. Разрешение на привлечение на работу мигрантов составит до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Размер материнского капитала в России в ближайшие годы превысит отметку 1 миллион рублей на фоне ежегодной индексации выплат. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Министр также подчеркнул, что многодетные семьи при рождении третьего ребенка имеют право на получение дополнительных 450 тысяч рублей. Эти средства государство выделяет специально для погашения ипотечного кредита. Ранее пресс-служба социального фонда сообщила, что с начала текущего года в России объем выплат по материнскому капиталу вырос на 39,4 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Отмечается, что основным направлением использования материнского капитала стало улучшение жилищных условий. Так, на эти цели было направлено около 100 миллиардов рублей. Из этой суммы свыше 82 миллиардов рублей пошло на погашение ипотеки и займов. В России до максимума выросло число россиян, ожидающих сокращения ассортимента товаров на внутреннем рынке. Согласно исследованию консалтинговой группы B1, дефицита ожидают 40% граждан. Доля таких респондентов по сравнению с осенью 2025 года выросла на 13 процентных пунктов, а в годовом выражении составила 14 процентных пунктов, достигнув максимума с весны 2023 года. Заметных изменений на рынке не ждут 44% опрошенных. При этом доля россиян, ожидающих расширения ассортимента, снизилась до минимального уровня за 2 года и составила 16%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Наш взор направлен вперед и только вперед. На горизонте мои коллеги с прогнозом погоды. И сразу после рекламы к нам присоединятся Казы, Терри, Би, Ози, а также доктор Дре. Делайте громче, оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный, быть всем.
7: Аудитория 12+.
8: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45-66-75.
9: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс ФМ.
10: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: get I like
1: robbed. No bigotry, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, ride. We out.
2: Отвлечемся ненадолго на рекламу и, конечно, сразу после продолжаем день под лучшую музыку. Фарл Уильямс, также Паркин Мэтьюс и Визер уже на очереди.
3: Реклама на Mix FM.
4: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
8: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
9: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
10: Аудитория 12+.
3: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжаем день в стиле Mix FM сразу после рекламы и прогноза погоды. Ловите новый музыкальный блок и не скучайте.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
2: Реклама на Mix FM.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 3 часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Лесные пожары тушат огнеборцы в 4 муниципалитетах Хабаровского края. Всего 9 лесных пожаров зарегистрировано в регионе после прошедших выходных. По состоянию на сегодняшнее утро огнем охвачено около 20 тысяч гектаров тайги. 2 возгорания уже локализованы. Согласно информации, предоставленной в Министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, очаги находятся на территории Верхнего Ильинского, Хабаровского и имени Полины Осипенко районов, а также в Солнечном муниципальном округе. Обстановка оценивается как стабильная. Населенным пунктам и объектам экономики пожары не угрожают. Главной причиной лесных возгораний в крае остается нарушение правил пожарной безопасности со стороны местного населения. Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей в Бычихе построят к 2028 году. Инвестиции в проект составили почти 6 миллиардов рублей, около 2 миллиардов из которых вложили из федерального бюджета. Центр отдыха и оздоровления детей, площадь которого составит около 23 тысяч квадратных метров, включит в себя 7 корпусов, 4 жилых и 3 административных. На лето туда смогут приезжать до 350 ребят в смену. Помимо отдыха в центре запустят образовательные кластеры, лесная промышленность и рыбная хозяйство, оборудуют лингвистические кабинеты, спортивные залы и оснастят закрытый бассейн. В правительстве Хабаровского края отметили, что работы идут по графику. Более 200 тысяч человек объединил 14-й международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». Он проходил в краевой столице с 25 по 31 мая. В этом году праздник военно-духовой музыки был посвящен Году единства народов России. Зрителями концертов стали более 200 тысяч человек в очном и онлайн-форматах. В течение 7 дней оркестранты радовали хабаровчан и гостей города на 13 площадках. Участниками фестиваля в этом году стали 8 коллективов. Завершился фестиваль традиционным праздничным марш-парадом духовых оркестров по улице Муравьёва Амурского и концертной программой на Комсомольской площади.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 63 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 48 копеек, 100 японских йен 44 рубля 58 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока.

0: Не волнуйтесь, дорогие друзья, музыка здесь рядышком. Сразу после рекламы и прогноза погоды начинаем новый музыкальный блог. Blackpink, Tokyo Hotel, а также Майкл Джексон присоединятся.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет всем присоединившимся к Mix FM. Продвигаемся вперед под лучшую музыку. Надеюсь, в этот понедельник у вас все получается. Впереди еще много интересных планов. Сразу после рекламы Doja Cat, Lil Wayne, Wiz Khalifa, группа Imagine Dragons. Делайте громче и все услышите.
1: Реклама на Mix FM.
2: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама в продолжении часа, и сразу после новый музыкальный блок делайте громче, пусть настроение будет на высоте.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
2: Реклама на Микс-ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше, слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
2: Реклама на Микс-ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. 4 новых образовательных кластера создадут в Хабаровском крае. 4 техникума выиграли президентский грант на реализацию федерального проекта «Профессионалитет». Общая сумма составила 400 миллионов рублей. Благодаря этому в регионе будут созданы 4 образовательно-производственных кластера. В Комсомольском на Амуре лесопромышленном техникуме – лесная промышленность. В Хабаровском автомеханическом колледже – транспортная отрасль. В Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий – информационные технологии. В Хабаровском техническом колледже – горнодобывающая отрасль. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», который инициирован президентом России Владимиром Путиным и уже успела показать свою эффективность. Благодаря ей в Хабаровском крае уже действует 7 образовательных кластеров. Хабаровские спасатели приступили к дежурствам на берегу Амура. Теперь ежедневно с 11 до 21 часа за безопасностью любителей пляжного отдыха будут следить спасатели, которые окончили специальное обучение по программе «Матрос-спасатель». Работа ведется сразу на 4 точках у зоны отдыха «Дельфин», заводов «Амуркабель», «Дайдизель» и на набережной имени Невельского. Посты полностью укомплектованы. У спасателей есть доступ ко всему необходимому для спасения людей. К весельным лодкам, спасательным жилетам и кругам, средствам связи, инструментам для оказания первой помощи. Пятый международный фестиваль анимационного кино «Анимур» продлевает прием заявок до 10 июня. Юбилейный фестиваль пройдет в Хабаровске с 1 по 4 октября и вновь объединит авторов анимационного кино, студии, независимых режиссеров и зрителей со всего мира. Решение о продлении связано с высоким интересом со стороны анимационного сообщества и большим количеством международных обращений. Дополнительные 10 дней дадут возможность авторам завершить подачу проектов и присоединиться к конкурсной программе фестиваля. Участие в фестивале бесплатное, на конкурс принимаются фильмы от 1 до 30 минут иностранные с английскими субтитрами или на английском языке, российский на языке оригинала. Подать заявку можно через форму на официальном сайте фестиваля или через платформу Film Freeway.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 63 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 48 копеек, 100 японских йен 44 рубля 58 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Летим вперед, подлушаем музыку Mix FM сразу после рекламы и прогноза погоды группы Train, Sound of Legend, а также Demi Lovato. Делайте громче, пусть все будет хорошо.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Mix FM.
6: Русский микс.
7: Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера
6: на Mix FM.
7: Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
8: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
10: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
11: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
12: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
13: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: только самое лучшее для слушателей Mix FM заготовлено. Сразу после рекламы слушайте новый музыкальный блок. Клэптон, Нио и группа Айова присоединятся.
1: Реклама на Mix FM.
2: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
3: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Делайте громче, оставайтесь вместе с Микс ФМ. Лучшая музыка в продолжении этого понедельника. А прямо сейчас реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше, слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Улицу Павловича обновят в Хабаровске в ближайшее время. Дорога неоднократно вызывала нарекания у автомобилистов. Неровности и выбоины там затрудняли движение транспортных средств. Ко всему прочему, дорога ведет к важному социальному объекту Краевой клинической больницы имени профессора Владимирцева. К ремонту к дороге на участке от Гамарника до лейтенанта Орлова специалисты уже приступили. Работы там стартовали вне очереди и уже в скором времени будут завершены. Правила выдачи больничных намерены изменить в России. Согласно проекту, если человек уже брал больничный более 4 раз за полгода, ему выдадут листок нетрудоспособности на 3 дня. В этот период врачебной комиссии предстоит установить причины частой заболеваемости. Проект предполагает, что в течение 3 дней для часто болеющих граждан будет сформирована врачебная комиссия, на которой медики выяснят причину такой частой заболеваемости и улучшат лечение, а также продлят больничный на необходимый срок. Указывается также, что нововведения не коснутся тех, кто оформляет больничный для ухода за больным родственником, а также беременных женщин и рожениц. Также правило не будет применяться к пациентам, которые находятся на стационарном лечении в случае социально значимых заболеваний, заболеваниях, которые требуют заместительной почечной терапии. Организации Хабаровского края приглашают принять участие во всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Кадры», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. Заявки принимаются до 31 августа на сайте Минтруда России в разделе «Мероприятия». Конкурс проводится для выявления, обобщения и распространения передового опыта в сфере трудоустройства молодых граждан, а также стимулирования организаций к разработке и внедрению инновационных подходов в этой области. К участию в конкурсе приглашаются разные организации, коммерческие и некоммерческие, образовательные учреждения, государственные и муниципальные структуры, федеральные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, государственные корпорации.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 63 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 48 копеек, 100 японских йен 44 рубля 58 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: сейчас пауза для рекламы и прогноза погоды, и следом эфир продолжают. Soundland, группа Bon Jovi, Pitbull присоединится чуть позже. Делать громче, пусть все получается на отлично.
1: Погода на Mix.fm.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Mix.fm.
3: Она за Микс. Другая музыка на Mix.fm. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix.fm.
4: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
5: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix.fm. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
6: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
7: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix.fm.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: вечер, время ускоряется, кажется, что чего-то не успел, чего-то не доделал. Не расстраивайтесь, друзья, впереди еще целая рабочая неделя. Обязательно наверстайте упущенное. Главное, оставайтесь вместе с Mix FM. Настроение точно будет на стабильно высоком уровне. Сразу после рекламы лучшая музыка. Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта, Таша Джи, а также Стромзи.
1: Реклама на Mix FM.
2: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет-привет, друзья! Мы продолжаем двигаться далее под лучшую музыку Mix FM. И вот уже не заметили, как вечер наступил сразу после рекламы и прогноза погоды. Ловите новый музыкальный блок.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
7: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: часов вечера в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Выезды медицинских бригад по Хабаровскому краю стартуют с июня. Получить медицинскую помощь в июне смогут жители 31 населенного пункта нашего региона. На выезды в удаленную местность отправятся специалисты из 8 учреждений края. Начиная с 1 июня в поселке Чикдамын взрослых и детей будут принимать фтизиатры из туберкулезной больницы Хабаровского края. За диагностикой и лечением инфекционного заболевания можно обратиться до 4 июня, после чего специалисты отправятся в Бекин. Со 2 июня на выезде начнут работать врачи диагностического центра ВИВИ.

0: И первым пунктом станет поселок Некрасовка. Бригада специалистов из перинатального центра имени Постола отправится в поселок Сита 3 июня. Окулист, невролог и хирург из Ульческой районной больницы примут пациентов из села Булава 3 июня. Работу по профилактике различных заболеваний в отдаленных населенных пунктах также 3 июня начнет и территориальный консультативно-диагностический центр. Первым пунктом станет поселок Березовый. Краевой клинический центр онкологии также в среду организует работу в Вяземском. Ровное Чистополье 3, 10, 17 и 24 июня будут работать фельдшер, медсестра и акушерка из Хабаровской районной больницы. Ванинская центральная районная больница приступит к работе 4 июня. В этот день жители поселка Токи смогут обратиться к терапевту, акушеру, гинекологу и офтальмологу. В Хабаровске отстранили от работы оператора автобусных маршрутов с номерами 29П и 34. Место старого перевозчика временно заняла другая компания. Постоянного оператора выберут по результатам конкурса. Полномочия временному перевозчику выдадут на срок до 6 месяцев. С 26 мая в Хабаровске автобусы перестали выходить на эти маршруты, которые обслуживал индивидуальный предприниматель. В результате прокуратура начала проверку в отношении оператора из-за нарушения законодательства о пассажирских перевозках. Помочь родителям с организацией выпускного предложили мошенники. Выпускные вечера в российских школах планируется провести 27 июня. Однако готовятся к ним школьники и родители начинают задолго до этой даты. Избавить россиян от многих таких организационных моментов предложили мошенники, разработав схему обмана, которая касается выпускных мероприятий под ключ. Злоумышленники предлагают организовать праздник под ключ со скидкой до 50%, берут предоплату и исчезают. Объявления появляются в тематических группах или чатах. Мошенники предлагают и праздничное меню, и ведущего, и фотографа, и шоу-программу. Все по низкой цене, но скидка якобы действовать будет недолго, поэтому родителям рекомендуется внести предоплату в срочном порядке. Сразу после поступления денег аферисты перестают выходить на связь, блокируют чаты и удаляют объявления. Эксперты советуют не переводить деньги без договора, сравнивать цены, искать отзывы и уточнять контакты для того, чтобы избежать обмана.
1: Курс валют.
0: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 63 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 48 копеек, 100 японских йен 44 рубля 58 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
1: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Делайте громче, оставайтесь на волне 102.7. После небольшой рекламы и прогноза погоды София Скотт, Лизо, Ариана Гранде, а также Дуа Липа не пропустите.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый. Реклама на Микс-ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

Микс на заказ. Выбирайте свой хит. Звоните 67 102.7.

0: отправляемся дальше под лучшую музыку Mix FM. Хэйли Рейнхард, также Пол и Salt Wine уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM. Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный, быть всем.
2: Аудитория 12+.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжение часа небольшая реклама и прогноз погоды на завтра. И сразу после новый музыкальный блог. Делайте громче. Всем отличного настроения.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс-ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс-ФМ.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: Реклама на Микс-ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Лесные пожары тушат огнеборцы в 4 муниципалитетах Хабаровского края. Всего 9 лесных пожаров зарегистрировано в регионе после прошедших выходных. По состоянию на сегодняшнее утро огнем охвачено около 20 тысяч гектаров тайги, и 2 возгорания уже локализованы. Согласно информации, предоставленной в Министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, очаги находятся на территории Верхнебуинского, Хабаровского имени Полины Осипенко районов, а также в Солнечном муниципальном округе. Обстановка оценивается как стабильная. Населенным пунктам и объектам экономики пожары не угрожают. Главной причиной лесных возгораний в крае остается нарушение правил пожарной безопасности со стороны местного населения. Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей в Бычихе построят к 2028 году. Инвестиции в проект составили почти 6 миллиардов рублей, около 2 миллиардов из которых вложили из федерального бюджета. Центр отдыха и оздоровления детей, площадь которого составит около 23 тысяч квадратных метров, включит в себя 7 корпусов, 4 жилых и 3 административных. На лето туда смогут приезжать до 350 ребят в смену. Помимо отдыха в центре запустят образовательные кластеры, лесная промышленность и рыбная хозяйство. Оборудуют лингвистические кабинеты, спортивные залы и оснастят закрытый бассейн. В правительстве Хабаровского края отметили, что работы идут по графику. Более 200 тысяч человек объединил 14-й международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». Он проходил в краевой столице с 25 по 31 мая. В этом году праздник военно-духовой музыки был посвящен Году единства народов России. Зрителями концертов стали более 200 тысяч человек в очном и онлайн-форматах. В течение 7 дней оркестранты радовали хабаровчан и гостей города на 13 площадках. Участниками фестиваля в этом году стали 8 коллективов. Завершился фестиваль традиционным праздничным марш-парадом духовых оркестров по улице Муравьёва Амурского и концертной программой на Комсомольской площади.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 63 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 48 копеек, 100 японских йен 44 рубля 58 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

0: прекрасном настроении продолжаем вечер понедельника. Лучшая музыка рядышком. Сразу после рекламы и прогноза погоды на Mix FM, Bob Sinclair и Kaiser, Ed Sheeran, а также Forest Frank.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
6: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: сразу после небольшой рекламы в эфире Mix FM. Loud Luxury, Эмили Робертс, Flow Rida, Бренди и Моника в совместной работе.
1: Реклама на Mix FM.
2: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Делайте громче, оставайтесь на волне 102.7. Этим вечером для вас только лучшая музыка. После рекламы и прогноза погоды на завтра.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
7: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 8 часов вечера в Хабаровске.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, на студийных 20.00 по понедельникам на Микс ФМ. Это время занято программой «Русский микс». Присоединяйтесь к нашей компании в продолжении часа композиции русскоязычных музыкальных исполнителей. Сегодня по плану группа «Бандерас», «Шена», «Юлиан Краулова» и многие-многие другие.

0: продолжаем программу «Русский микс». Только один час в неделю русскоязычной музыки по понедельникам. Так что, если заглянули к нам на секундочку, не спешите уходить. Ведь эфир продолжают «Зверобой», «Элван» и «Нюша» присоединятся чуть позже.
1: Реклама на «Микс FM.
2: Old School на «Микс FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
6: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
7: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама далее, и продолжаем программу «Русский микс». Только один час в неделю слушаем любимые русскоязычные композиции в режиме нон-стоп, так что ловите возможность, оставайтесь вместе с нами. Сразу после рекламы Елена Темникова, Лали и Натана.
1: Реклама на «Микс FM. «Русский микс». Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на «Микс FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. «Russian Mix» on «Микс FM.
2: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Хабаровск встречает фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный, быть всем.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на «Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Только на Mix FM, только один час в неделю. Русскоязычная музыка с 20 до 21.00. Присоединяйтесь почаще и слушайте только лучшее. Меня зовут Настя Абрамова. Прощаюсь с вами до завтра. Всем фантастического вечера.
1: Реклама на Mix FM. Another Mix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.
4: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
0: Хабаровск встречает фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный, быть всем.
3: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы, объединяем континенты, миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира на всех языках. Только на Mix FM.
2: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. От города 4212.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
5: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс-ФМ. Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс-ФМ.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс-ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

10 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

«Полночь в Хабаровске». Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Час ночи в Хабаровске. Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards. Mix FM. Dear God,

102.7.

3 часа ночи в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Любила в себя меня без причин, и я в замутнении рассудка от этих чувств. Вдруг стало тепло на сердце и на миг.

6 часов утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Микс FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше. I know why you opted to.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Семь часов утра в Хабаровске.
0: Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
2: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.

0: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
1: Аудитория 12+.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
5: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Центробанк планирует обязать крупные банки принимать трансграничные переводы через СБП. Банк России разработал проект указания, согласно которому системно значимые кредитные организации с 1 апреля 2027 года должны будут предоставить клиентам, физическим лицам, возможность получать трансграничные переводы от других физических лиц с использованием системы быстрых платежей. Также банки обяжут принимать через СБП плату госпошлин, штрафов и налогов на порталах госуслуг, сайтах ведомств и точках обслуживания бюджетных организаций. Банки с универсальной лицензией получат отсрочку до 1 октября 2027 года. Кроме того, проект указания разрешает вносить наличные через банкомат любого банка, участника СБП, на счет в другом банке. Лимиты на такие операции составят 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в сутки и 200 тысяч рублей в месяц. Норма вступит в силу с 1 октября этого года. Подростки и молодежь в России стали активнее открывать ИП. В сегменте малого и среднего предпринимательства в России сейчас насчитывается свыше 270 тысяч ИП среди россиян в возрасте до 25 лет. Об этом сообщил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, за последний год их число выросло на 16%, а за три года на четверть. В их числе есть несовершеннолетние, более 3500. При этом, по сравнению с прошлым годом, этот показатель практически не изменился. Более динамично растет число самозанятых среди подростков. На 1 апреля этого года их количество достигло 608 тысяч человек против 356 тысяч годом ранее. Расширение молодежного предпринимательства отражает более глубокие трансформации в экономике и обществе. У строгих руководителей подчиненные зарабатывают больше. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». Всего 6% россиян признаются, что показывают лучшие результаты под жестким контролем начальника. Трое из четырех утверждают, что работают продуктивнее, если контроль отсутствует. Мужчины чуть чаще женщин отмечают высокую продуктивность при отсутствии активного вмешательства начальства – 76% и 73% соответственно. Чем выше доход, тем чаще респонденты говорят, что им комфортнее работать в свободном режиме. Среди россиян зарплаты до 100 тысяч рублей такой подход предпочитают 70%, а среди опрошенных, зарабатывающих свыше 150 тысяч, уже 80%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портала «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
5: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Anazomix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
4: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Реклама на Микс.ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 9 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. В России могут увеличить отпуск работающим гражданам. В России необходимо повысить минимальную длительность ежегодного отпуска с 28 до 35 дней. Это нужно, чтобы возместить выходные, которые пропадают во время отпуска. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Новичков. По словам парламентария, сейчас в 28 днях отпуска учтены и выходные. Новичков предложил продлить отпуск до 35 дней, прибавив к нему еще одну неделю. При этом он подчеркнул, что в эти 35 дней должны включаться и рабочие, и нерабочие дни, чтобы у работника была возможность полноценно отдыхать 35 дней в году. Госдума приняла закон о сроке давности по спорам о приватизации недвижимости. Государственная дума приняла закон, устанавливающий предельные сроки исковой давности по делам об оспаривании приватизации государственного или муниципального имущества. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Согласно новым нормам, если при переходе имущества в частную собственность были допущены нарушения, срок исковой давности составит 3 года с момента, когда о них стало известно. При этом вводится пресекательный срок. Спустя 10 лет со дня совершения правонарушения вернуть имущество государству будет невозможно. Каждый третий работающий планирует отправиться этим летом в путешествие. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». Отпуск этим летом запланировали 62% работающих россиян. 19% проведут его дома, 11% на даче или в деревне, 25% планируют поездки по России и 7% за рубеж. Женщины чаще мужчин выбирают путешествия по стране, 28% против 22%. Представители сильного пола же чаще остаются без отпуска, 42% против 34% среди россиянок. Зумеры чаще тех, кто старше, остаются без летнего отдыха, 45%. Дачный отдых и путешествия по стране чаще выбирают россияне старше 35 лет. Поездки за границу же чаще планируют граждане моложе 35 лет. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портала «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.
3: Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс.ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс.ФМ.
7: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45-88-45.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра «Драм».
4: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 10 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. В Госдуме выступили за ужесточение мер борьбы с бездомными собаками. В Госдуме подсчитали, что в 38 российских регионах ввели законодательные акты, которые допускают массовый отлов всех бездомных собак и умерщвление некоторых из них. Еще в 10 они находятся в разработке. Такие данные привела на заседании профильной рабочей группы Госдумы глава комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее мнению, и другие российские регионы должны вводить более жесткие меры для борьбы с нападением бездомных собак на людей. По данным Роспотребнадзора, уже четвертый год подряд растет число укусов, ослюнений и оцарапываний животными. В 2022 году в России подобных инцидентов случилось более 330 тысяч, а в 2025 году более 390 тысяч, то есть на 18% больше. Госдума приняла закон об аресте имущества релокантов за правонарушения. Госдума приняла закон, позволяющий арестовывать имущество покинувших Россию граждан, которые совершили административное правонарушение против интересов России. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Уточняется, что в числе правонарушений, за которые предлагается арестовывать имущество, содержится дискредитация армии Российской Федерации, призывы к введению санкций, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за такие правонарушения. 77% жителей Хабаровского края уверены, что их работа напрямую влияет на